0: Somos Ruta Norte FM. Noticias y buena música. En Canela 89.3.
1: Почувствовал, как гигантский космический корабль оторвался от стартового пути.